0: ᱡᱮᱡᱤᱝ ᱪᱚᱯᱥᱚᱢ ᱡᱮ ᱥᱚᱪᱚ ᱪᱚᱭᱤ ᱫᱚᱜᱮᱪ ᱪᱷᱮᱱᱟ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱨᱚᱱᱤ ᱱᱤ ᱡᱟᱥᱤᱝ ᱜᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱚ ᱥᱮᱵᱟᱨ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱚᱢᱥᱤᱝ ᱭᱩ ᱡᱚᱱ ᱠᱮ ᱡᱚᱱ ᱞᱟ ᱞᱤᱜᱤ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
1: ᱢᱮᱞᱩ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱣᱤ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱯᱟᱱᱤ ᱨᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱡᱤᱝ ᱠᱚ ᱥᱚ ᱧᱩ ᱱᱟ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱥᱮᱛᱚ ᱡᱮᱱ ᱡᱚᱱᱫᱟᱝ ᱛᱮᱱᱫᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱚᱱ ᱱᱤ ᱦᱤ ᱡᱟ ᱫᱮᱭᱚᱝ ᱢᱤ ᱡᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱱᱟᱱ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
0: ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟ ᱚᱡᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱩᱞᱤ ᱪᱤᱣᱤ ᱱᱚᱣᱟᱱ ᱫᱩᱱᱟ ᱞᱮᱱᱠᱤ ᱠᱚᱥᱤᱢᱟᱨ ᱭᱩᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱦᱮᱯᱤ ᱠᱷᱮᱞᱢ ᱫᱞᱟ ᱠᱩᱝ ᱡᱟᱢ ᱥᱮᱛᱚᱝ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱴᱨᱮᱰᱤᱝ ᱥᱟᱱᱡᱩᱜ ᱪᱤ ᱯᱮᱣᱤ ᱦᱤᱢᱡᱩ ᱧᱮᱠ ᱠᱤᱠᱱᱚ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱢᱟᱨᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱟ ᱴᱨᱚᱢᱵᱚ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟᱱᱚ ᱢᱟᱡᱮ ᱪᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱢᱟᱠᱤᱜ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱝᱤ ᱴᱷᱮᱦᱤ ᱭᱚ ᱪᱮ ᱠᱷᱚᱭᱚ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱫᱟ ᱟᱝᱜᱮ ᱪᱟᱝ ᱦᱮ ᱜᱟᱞᱟ ᱤᱱᱫᱤ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱢᱟᱪᱷᱤ ᱛᱚ ᱧᱤᱢᱮ ᱵᱟᱱ ᱡᱮ ᱫᱩ ᱡᱟ ᱦᱤᱢᱵᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱯᱩ ᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱮ ᱱᱟᱪᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱚᱵᱤ ᱠᱩᱵᱚ ᱫᱟ ᱫᱚᱝᱦᱟᱨ ᱪᱷᱚᱜᱚ ᱛᱮᱫᱟ ᱡᱮᱠᱮ ᱡᱩᱥᱤᱝᱟ ᱪᱷᱩᱢᱤ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱭᱩᱱ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱚ ᱡᱮ ᱨᱤ ᱥᱟᱝᱥᱤ
0: ᱣᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱢ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱦᱤᱞᱟ ᱫᱩᱜᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱡᱩᱢᱮ ᱵᱟᱛᱟ ᱫᱩᱨᱩ ᱛᱚᱝ ᱥᱮᱥᱤᱝ ᱡᱮ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱦᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱤᱱᱫᱮ ᱠᱷᱚᱨᱫᱚᱭ ᱢᱮᱵᱤ ᱫᱚᱴᱷᱤ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱦᱤ ᱡᱚᱝ ᱠᱟ ᱡᱚᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱣᱤ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱭᱤ ᱛᱤᱝ ᱨᱟᱯ ᱪᱮ ᱥᱮᱝᱠᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱞᱚᱵᱚᱱ ᱵᱚᱨᱚ ᱮᱫᱤ ᱥᱮᱝᱠᱟᱝ ᱫᱮᱛᱚᱝ ᱞᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱵᱫᱮ ᱦᱤ ᱭᱟᱭᱚᱫᱮ ᱥᱮᱝᱠᱟᱝ ᱫᱮᱛᱚᱝ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱫᱩᱭ ᱱᱟᱢ ᱤᱧ ᱭᱚᱝ ᱞᱮᱞᱟ ᱪᱩᱭ ᱦᱤ ᱧᱮ ᱠᱷᱚᱨ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱣᱤ ᱪᱚᱝ ᱜᱚᱭᱚ ᱫᱚᱱᱫᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱫᱚᱯ ᱛᱷᱚᱢᱱᱟ ᱡᱤᱠᱛᱮᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱟᱝᱟ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱭᱮᱱ ᱦᱤ ᱢᱮ ᱪᱮ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱭᱚ
1: ᱣᱮᱱ ᱪᱟᱝ ᱞᱤᱜᱤ ᱱᱮ ᱦᱤᱭᱚ ᱡᱤᱭᱮ ᱪᱚᱣᱤ ᱪᱚᱡᱩᱨ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤ ᱡᱮᱭ ᱜᱮ ᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱮᱣᱤ ᱡᱟᱢ ᱯᱚ ᱪᱷᱩᱛᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱯᱤᱱᱪᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱞᱚᱠᱟ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱨᱮᱱᱡᱤ ᱵᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱡᱟᱡᱩ ᱠᱚ ᱪᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟ ᱵᱤᱭ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱡᱮᱫᱟᱨ ᱥᱭᱟ ᱟ
0: ᱥᱮᱝᱜᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱞᱚᱵᱮᱱ ᱮᱛᱞᱮ ᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱨ ᱥᱩᱝ ᱭᱮᱫᱮ ᱨᱚᱱᱤ ᱪᱮ ᱠᱟᱫᱩᱠ ᱛᱤᱱᱠᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱫᱟ ᱥᱤᱭᱩ ᱠᱩᱭᱩ ᱥᱚᱡᱮ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱠᱤᱠᱚ ᱭᱤᱱ ᱠᱟᱝᱡᱟ ᱥᱚᱭᱤᱱ ᱭᱚ ᱨᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱯᱤ ᱪᱚᱢᱤ ᱥᱮᱫᱟᱯᱤ ᱫᱮᱢ ᱡᱩ ᱭᱮ ᱡᱮ ᱥᱩᱝ ᱭᱮ
1: ᱡᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤ ᱥᱮᱫᱟᱱ ᱡᱮ ᱨᱟᱝ ᱞᱮ ᱢᱮᱵᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱭᱤᱱ ngan chi yin je thong na lan ji bi o chou xi ju de ya ne rang ge rang na yin ji da xiang bi lin ge xiong da
0: de ng mo mi sim ju xi ba na za wa ni du ju me ba tan ra ga ni yin de zhong nong dong re che ji long ni rong ge rong la sim ju zhe ju de yin la ji tian de sim kang jie pam ka pi bi pam ka yin ye ji ni zhong me
1: Dina, gari yi qi dang, gari xiu na, gari sui na su de da chang ma, zong ji bang de sui dang.
0: Rang ki rang la ning jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui ning du du bi zang me po chu dong, pa ma bun qi, ga ni lo ka su, xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la, ngan ji rin za re nang da, qi ji po chu cu la nang wei, ngan ji di yin du, rang ki rang la, xiong yue ma ri, gali yin a hi song na ru.
0: Ndor na,
1: du teri ni song, tso a jie dar zhe zing che yang, rang zi rang la wang wi, sen la guo cha zhe ni, rang ke rang la nying jie dang, rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la do nang nang di, sen kang chui di jia za wa xi bi, dē tāng kā rāng nī tāng, dē tāng kā xie cu zhīng gē.
2: Chūpa nā bā tsō, tātā chī jī sēn jī bī līng zēng tāna, bē jō lōng tī nī tī līng kāng kāng kē lōng tī jī, nī yōng sī wē rā yōng sī bī rī zā līng zēng tī rē, ngā nā nī tūn bā chūng rā yī. Shūpa nī wē nā, sē jī kātā xē tōng rā wār, tsā tōng kēn zī tō lā, lé jì tìng yu, tò gong kì zhà qiàn dà lì, dù jì kà rì pà bàn dè, 得人个下下月再接为去应验。这就将中南百年明兰的恩用完呢都于托工个热情拿上瘾了。得人个修班提出了能自己不同于你下着接感情系统这会儿卡如果对吧等从。中西兰城记得默默不写若而从将荣荣个萨呢人都几米月所做完些个切的作为工作忙不修兵女子等住的人都进来的亲戚月比得人个下下团结伦敦安全用完没